радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Когда над страной вспыхнуло смертельное пламя страшной войны, православный ветеран и отец семерых детей Бенджамин Мартин остался в стороне, но хладнокровное убийство его сына в одночасье меняет всю его жизнь. Жажда мести превратила воинскую науку в жестокую бойню, а мирного плататрона в безжалостного командира самого опасного отряда повстанцев. Саундтрек к фильму «Патриот».

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджесс вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM 101.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Реклама.
0: Реклама. На Валдай FM.
3: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35.
4: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Пять друзей детства встречаются после 30 лет разлуки в летнем доме у озера на уикенд в День независимости. Они приехали сюда с семьями, чтобы почтить память школьного тренера по баскетболу и отпраздновать 30-ю годовщину чемпионата, в котором они вместе выиграли. Саундтрек к фильму «Одноклассники».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Следователи проводят проверку по факту гибели 57-летнего рыбака в Валдайском округе. Трагедия произошла на пожарном водоеме у села Яжелбицы. По предварительным данным, во время заброса удочка мужчины задела провода линии электропередачи, находившейся под напряжением. От удара током он скончался на месте. Изъяты улики, допрошены свидетели и энергетики. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратура Валдайского района признала законным открытие уголовного дела против 41-летнего мужчины. Он обвиняется в даче крупной взятки должностному лицу. По версии следствия, злоумышленник передал сотруднику регионального УФСБ 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в освобождении от ответственности и отмене депортации иностранного рабочего, нелегально трудившегося в округе. Передача денег проходила в рамках оперативного эксперимента, поэтому все действия находились под контролем силовиков. С учетом позиции прокурора, фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ход расследования взят на контроль районной прокуратуры. В преддверии дня староста администрация округа рассказывает о людях, которые делают деревни по-настоящему живыми. Деревня Борцова. Такими душой и сердцем стала Ольга Ермолаева. За короткое время при ее участии здесь появились уютная беседка с доской объявлений, мемориальный комплекс, детская площадка, а на местной купальне обустроили лавки, столики и раздевалки. Но главное ее достижение – это умение объединять людей. Вокруг Ольги Михайловны деревня превратилась в место, где каждого знают по имени, где поздравляют юбиляров, где берегут историю и смотрят в будущее. В администрации выражают искреннюю благодарность Ольге Михайловне за любовь к родному краю. 25 июля в поселке Рощино откроется мобильный пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». С 9 утра и до 2 часов дня в доме 11Б все желающие смогут бесплатно пройти профилактический скрининг. Врачи измерят артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят функцию дыхания, а также рассчитают индекс массы тела. Завершит обследование консультация терапевта. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Минздраве региона напоминают, своевременное обследование помогает выявить факторы риска и предотвратить развитие хронических заболеваний. Ваше

0: источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
1: Просыпаемся, ребята. Доброе утро. Солнышко уже давно проснулось, да. Солнышко проснулось. За тучками, не за тучками. Оно не спряталось, оно проснулось. Просто кто-то, знаешь, вот хочет на него смотреть.
2: Я не могу на солнышко смотреть, у меня глазки болят. А вот в кино бы сходила в темноте на экран посмотреть. Сегодня же четверг.
1: Да, сегодня четверг, день кинопремьер. Представляешь? Вот сегодня мы поговорим о кинопремьерах, потому что
2: пригласим
1: у нас есть такая
2: вас,
1: рубрика.
2: Да, расскажем о каких-нибудь интересных премьерах, обязательно именинников поздравим, еще будем делать сегодня.
1: Да, что еще сегодня? Сегодня мы поговорим о звездах, как они там поживают, что они делают, курьезные новости будут обязательно, праздники, события, естественно, ну и, конечно же, сделаем так, чтобы ваше утро стало по-настоящему классным. Утреннее шоу «Активация». Сергей Рыжков, Маша Малинина, мы начинаем.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 23 июля в России отмечается День дачника. Понятие «дача» появилось в России еще в далеком 18 веке. Вначале этот термин обозначал загородное имение, а впоследствии загородный дом и участок.

0: для отдыха. Это произошло на рубеже 19 и 20 веков, когда семьи состоятельных граждан выезжали на отдых за черту города. В послевоенный период с развитием идеи огородничества и садоводства значение слова «дача» серьезно изменилось. Дача стала местом отдыха для широких слоев населения страны, и рассматривать ее начали не иначе, как возможность вырастить что-то из плодово-ягодных или овощных культур собственными руками. Ну а далее, с течением времени у людей появилась возможность возведения на таких дачных участках летних домов, и дача постепенно вернула себе и ту часть первоначального значения, которую несла ранее. Она превратилась из участка для выращивания овощей и ягод в место отдыха на период летнего отпуска для работающих граждан и место проведения лета для пенсионеров и детей.
1: 23 июля ежегодно отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел, введенный 23 июля 1982 года Международной китобойной комиссией. Ежегодно в этот день различные природоохранные группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность или исчезновение. Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях Российской Федерации обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Важно отметить, что существует еще одна дата для проведения мероприятий Всемирного дня китов и дельфинов – в феврале, когда отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих – или День кита.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: шоу «Активация». Зацепила.
1: Курьезные курьезы в утреннем шоу «Активация страны». Необычные новости со всего света. Мы предлагаем вам послушать, вместе с нами обсудить.
2: Вот когда мы были маленькие, когда мы играли в приставку, в компьютерные игры, родители говорили: ну зачем вам это надо? Это же вам не принесет ничего хорошего. Потом, когда появились первые компьютерные вот эти клубы и компьютерные команды, которые сейчас играют в Counter-Strike и зарабатывают миллионы долларов, родители все равно говорят: все равно отупляют.
1: Глазки портят.
2: Услышали родители, значит, есть такой в Кремниевой долине, в Калифорнии, частный вуз, это я уже к новости перехожу, называется, он так и называется, университет Кремниевой долины, значит, решили выдавать студентам стипендии за достижения в видеоиграх. Речь о специальной программе, которая рассчитана на только поступающих в университет, это, получается, абитуриенты, и будут учитывать не только академические успехи, но и ачивки в видеоиграх. Если вы играете в Minecraft, World of Warcraft, RuneScape, Destiny 2, Final Fantasy, Genshin Impact даже, ничего себе, ну, это больше такие все стратегии, Dark Souls, то вы, собственно, должны, знаешь, показать: вот мой аттестат, значит, вот мой диплом, значит, там второе место
1: вот
2: в беге на 300
1: мир.
2: Метров. Вот, значит, мои ачивки. Вот я в Майнкрафт такой. Ну и, собственно, значит, достижения в этих играх рассчитаны, разделены на два уровня: мастерство и легендарный.
1: Legendary.
2: Достигшие первого уровня могут получить до по 2500 долларов за 3 места в течение года. То есть вроде вуз платный, да, а ты еще бабки потом получаешь сверху. Обладатели второго по 5000, то есть за год выходит 7500, если вы мастер, а если вы legendary, то 15000 долларов. Сейчас вот я правда, я в этих играх ничего не понимаю, но те, кто знают, значит, в Майнкрафт, чтобы добраться до легендарного уровня, нужно выполнить 115 внутриигровых достижений. Ну, говорят, это нереально. Собственно, все. Значит, все, ачивочки показываешь. Потом еще можно и нужно написать эссе, как тебе игра помогла в жизни. Ну, типа там, камин сложил дома, да, в Майнкрафт поиграл. И, не знаю,
1: нет, у меня сын, он сделал. В Майнкрафте чем занимается? Он находит картинки какие-то, ну, то есть он занимается оформлением, в основном что-то там создает, мастерит в этом мире, и он находит какие-то картинки, например, по часы тогда, высокие вот эти часы он искал, он просто находит картинку реальных часов
2: и делает
1: сам вот такие вот штуки.
2: Это очень похоже, как я в Sims играл. Вот все мои друзья играли в Sims, там какие-то миссии, а я вот, знаешь, туалеты строил. Элитные. Ну, просто... Знаешь.
1: Миссия — это следующий уровень игры в Sims, да.
2: Да? Нет, а я только строил, я дальше не шел. Мой потолок был — это построить 3-этажный туалет в Sims. И всех звать в гости. В общем, ребята, игры...
1: Жаль, что Sims в списке нет, да?
2: Да, игры — это, конечно же, здорово и полезно, но надо знать меру. Вот такая новость, а мы летим дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малинина. Четверг, 23 июля на календаре, уже 200 какой-то день 2026 года, уже представляешь, уже...
1: 204-й.
0: Ну, 204-й, ладно, окей. Сегодня поздравляем всех фанатов Майкла Джордана с днем рождения, потому что его номер 23, и всегда 23-го числа каждого месяца поздравляем фанатов Майкла Джордана. Но, не знаю, у него сегодня день рождения или нет, начнем, Маша, с твоих именинников, кто у тебя есть? Кто
1: так, родился? Так, давайте начнем с Владимира Паладина. Он именно Паладин, не Паладин.
0: Ну ладно.
1: Паладин. Родился в 1859 году. Это русский ботаник и биохимик, академик. Один из основоположников школы биохимиков растений. Вот такая необычная у него была профессия.
0: Ничего себе. Поздравляем Вуди Харрельсон, американского киноактера, обладателя премии Грэмми. Обожаешь Вуди?
1: Вообще.
0: Мне еще нравится диктор, который вот его озвучивает, дублирует. Мне кажется, вот, и, вот идеальное попадание. Не хочется слушать... оригинальный голос Вуди Харрельсона, хоть вот, как его озвучивает, да, вот прям идеально. Вуди Харрельсон, с днем рождения.
1: Также поздравляем Юрия Катина Ярцева. Он родился в 1921 году. Это советский актер театра и кино, театральный педагог, народный артист. Вот он, по-моему, играл наш папу Буратино. Папу Карло.
0: Помню, да. Папа Буратино, папа Карло. Да. Так, по молодежи пройдемся. Дэниел Рэдклифф, британский актер, молодой папанька. Исполнитель Гарри Поттера.
1: Да. Почему ты мне не рассказывал в звездных новостях, что у него ребенок родился?
0: Ну, он же волшебник.
1: А
0: жена там полукровка. Или он полукровка, я не помню. Короче, Дэниел Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера. Тут недавно с ним фильм посмотрел «Побег из Претории». Классный он актер все-таки. Стоит на него ходить в кино. Поздравляем, в общем, Дэниела.
1: Вот я тоже, кстати, смотрела этот фильм, но по сравнению с «Побегом из Шоушенка» все фильмы про побег из тюрьмы какие-то не очень.
0: Ну, вот смотри, поэтому его оставь на десерт.
1: Хорошо. В 1967 году родился один из моих любимейших актеров, Филипп Сеймур Хоффман. Американский актер, режиссер театра и кино, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса». Больше всего люблю его, когда в фильме «Талантливый мистер Рипли» он там играл... друга Джуда Лоу он играл.
0: А, да. Ну, он
1: такой, хей-хей, да, девчонки, воу, приехал на машине без крыши.
0: Нет, мне с ним, конечно же, больше нравится вот слойка пересмешница «Голодные игры», где он там играл Плутарха.
1: Ну да, вот,
0: это
1: понятно.
0: Последняя
1: тоже.
0: Роль, да, и это так было круто. И поздравляем сегодня с днем рождения девушку. Красивую.
1: Ну-ка.
0: Невеста. Тут говорят, невеста она. Это Клавдия Вадимовна Высокова. Она же Клава Кока. Клава Кока, поздравляем с днем рождения. Все, всех, она очень талантливая, кстати. Многие недооценивают ее творческий. А посмотрите, как она, с чего она начинала. Она такие перепевки крутые делала. И сама умеет на гитаре играть. Все, всех поздравили, а прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам небесные светила. Овны. Возможны хорошие покупки и удачные вложения заработанных денег в ценности. Тельцы. Вы почувствуете себя настоящим экспертом во всем, что касается сочетания комфорта и качества. Близнецы. Продемонстрируйте свою мягкость и заинтересованность. Раки. В дороге вероятны мелкие странности. Постарайтесь предусмотреть их заранее. Львы. Судьба складывается очень удачно. Не упустите шанс пополнить свои накопления. Девы, отдав часть времени работе, не забудьте об отдыхе, удовлетворении гастрономических или эстетических запросов. Весы, ваши отношения с членами семьи могут стать более теплыми. Скорпионы, общение должно иметь форму приятного диалога. Имейте это в виду при беседах. Стрельцы, возможно, что день закончится изысканным застольем. Козероги, наступает прекрасный день для того, чтобы извлечь из своих достоинств дополнительную прибыль. Водолеи, попытайтесь улучшить отношения с родителями. Это сейчас необходимо и вам, и им. Рыбы, у вас наступило прекрасное время для поиска удовольствий. Желаем всем знакам зодиака интересных занятий.

0: Мотивация. Пароль хорошего дня.
1: Всем привет, всем доброе утро. Для тех, кто к нам только что присоединился, это шоу «Активация», ваш бодрящий напиток. Классно, да, сказал? Ваш бодрящий напиток.
2: У меня чай яблоко-груша.
1: А я сам как напиток. Сегодня у нас четверг, сегодня 23 июля, день кинопремьер. Все в кино идем, смотрим классные киноновинки. Но не все, о которых мы будем рассказывать, возможно, можно посмотреть рядом с вашим домом.
2: Возможно, можно.
1: Да, выбирайте следующий по очереди кинотеатр, и там, возможно,
2: топайте
1: это окажется.
2: Туда.
1: У меня 18+, поэтому с тебя давай-ка начнем.
2: Я хочу вам рассказать про фильм очень классный, очень детский. Называется «Мой дикий друг. Возвращение домой». Это, я так понимаю, следующая часть того, что мы уже посмотрели. В кино сегодняшнего дня возрастное ограничение 6+. И это семейный приключенческий фильм в главных ролях. Елисей Чучилин, это мальчик маленький. София Коваленко тоже из взрослых. Там Ян Цапник, Антон Богданов.
1: Все понятно дальше. Можно не говорить.
2: Да.
1: И все остальные, кто не занят в других
2: делах. И все счастливы. Вот. Когда, значит, главный герой Саша снова встречает своего друга дикого, это лис по имени Рыжий, он узнает, что семью лиса похитил передвижной зоопарк. И мальчик решает во что бы то ни стало вернуть их домой. Впереди его ждет опасное приключение, встреча с настоящим, новым уже настоящим другом. Мне кажется, классно, когда дети ходят, какие-то приключения... И плюс к тому, что они еще и спасают животных. Мне кажется, это очень важно.
1: Но к лисам лучше не подходить в реальном-то мире?
2: В реальном, да. Но, понимаешь, если ты детей будешь настраивать только что, ой, к лисам не подходя, у них бешенство, надо увидеть лисицу в ее естественной среде обитания. Не все, они же не все с бешенством, правильно?
1: Ну, конечно, если она конечно.
2: Если она в город пришла, понятно, что что-то с ней не
1: через
2: так.
1: Одну.
2: В общем, мой дикий друг «Возвращение домой». Друзья, в кино сегодняшнего дня смотрите обязательно.
1: А у меня сегодня 18+. Фильм называется «Капкан времени». В оригинале называется «Hard Matter». «Hard Matter». Ну, типа...
3: «Matter».
1: Да, в общем, это очень сложный термин, то есть не просто что-то такое железное, жесткое, да. Короче говоря, хорошее название, «Капкан времени». Харви Кейтель в главной роли, но он уже он уже такой дедушка. Фрэнк Гриппо, мне тоже очень нравится, классный актер. Ну и есть еще Тайрис Гибсон, это тот самый смешной парень из фильма «Форсаж». Вот, который такой темнокожий, который, знаешь, ну, не всегда у него все получалось гладко, скажем так. Но Тайрис, он прям до последнего. И вот в последнем «Форсаже» тоже снимается. Так, теперь про фильм. «Капкан времени» — фильм про недалекое будущее. Мир разорен.
2: О, круто, я люблю такое.
1: Северная Америка разделена на 4 основных квадранта. То есть у нас все нормально, у них там 4 квадранта. Вот. Ученый придумал способ, как человечеству выжить. И придумал какой-то нановирус, который распространяется через часы. Он заражает носителя этих часов и указывает цель для устроения в обмен на противоядие. Понимаешь, то есть люди охотятся друг за другом, чтобы найти противоядие. Поэтому 18+. Вот. Судя по трейлеру, ну что-то вот там такое боевое, терминатор добавляется.
2: О, серьезно?
1: Все такое, знаешь, такое. В общем, много очень экшена, но мне что понравилось, в этом фильме очень хорошо поработали костюмеры. И можно посмотреть, как в недалеком будущем, какие будут плащи, какие будут бушлаты, в чем будут ходить девушки. Это очень даже интересно.
2: Надеюсь, они одеты.
1: Они одеты, очень круто на самом деле. «Капкан времени». Ребята, боевик 18+. Если давненько не ходили на боевичок, сходите, посмотрите. Точно вам зайдет.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Утреннее шоу «Активация» здесь. Я Грешков, Маша Малинина. Самая главная игра. Это «Верю, не верю» для нас с понедельника по четверг, потому что других игр в нашем шоу нет. Как бы мы ни старались. Игра называется «Верю, не верю», обмен фактами, правдивые, лживые. Маша выигрывает на этой неделе. Моя задача сделать так, чтобы она либо выиграла, либо была ничья. Все от меня зависит, понимаешь? Потому что у тебя два факта, у меня один. Так что, Маша, твой факт, а моя задача и наших слушателей сказать да или нет, правда или ложь.
2: Хорошо. Веришь ли ты, что отец Леонардо да Винчи...
1: Отец Леонардо да Винчи...
2: по профессии был нотариусом?
1: Ничего себе, а так какой там 13 век, 15 век? 15 век, нотариус Леонардо да Винчи.
2: Папа Леонардо
1: да Винчи. Даже папа? Ну, пусть будет нотариус.
2: Ты совершенно прав, молодец.
1: О, ничего себе. Ладно, а у меня про «Аллею звезд» в Голливуде. Там их, ты знаешь, да, там очень много, их там тысячи. Так вот, веришь ли ты, что самая популярная фамилия на «Аллее звезд» в Голливуде – это Коппола? Там больше всего звезд. Вот если взять все фамилии, то звезд Коппола больше всего.
2: Нет.
1: Абсолютно верно, потому что самая популярная фамилия на «Аллее звезд» в Голливуде – это Уильямс. Целых 15 звезд посвящены людям, у которых фамилия Уильямс. Ну, самый известный нам Робби Уильямс, актер. Вот, есть там еще радиоведущий, театральные деятели и родственники Уильямса. Вот, молодец, 1-1.
2: А что, еще один вопросик?
1: Ну да, как бы решающая. Сейчас судьба мира решается, Маша.
2: Хорошо, легкий тебе вопрос.
1: Давай.
2: Задам. Веришь ли ты, что слово «тайфун»...
1: Тайфун.
2: Тайфун произошло от китайского словосочетания «большой ветер».
1: Да, пусть так. Сама придумала, да?
2: Это совершенно правильно. Нет.
1: Да ладно?
2: Тайфун. Да,
1: а,
2: да.
1: А где ветер, а где большой?
2: Без понятия. Фун, я тай. Думаю, тай. Тай, наверное, это ветер, а большой – это фун.
1: Мне кажется, фун – это ветер, типа фан.
2: Фун-фан.
1: Фун-фан, но фан,
2: не
1: да.
2: Не знаю. В общем, тайфун – большой ветер. Переводите, как хотите. Это с китайского языка.
1: То есть китаец шел по улице, тайфун, большой ветер. Все, ладно, спасибо большое. Вот так вот, ничья на этой неделе. Хорошая была неделя. Утреннее шоу «Активация» продолжается. 23 июля, четверг, на всякий случай. Мы летим дальше.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: В утреннем шоу «Активация» время звездных новостей. Пора обсудить наших любимых звезд. Мы вчера закончили мы обсуждать свадьбу Тейлор Свифт уже окончательно. И переходим сегодня к новеньким новостям.
3: Новые новости. Сегодня Риана у нас наконец-то вышла попеть. Все мы знаем, как она как первого родила, и потом пошла-поехала, там уж третий, по-моему, у нее. Короче говоря, последнее выступление на большой сцене вот из недавно. Это был 2023 год на Super Bowl. Она была в хедлайнерах впервые. Тут она снова появилась, значит, в качестве приглашенного гостя на шоу Jay-Z. Шоу у Jay-Z было 3 дня. Концерты шли на Янки Стадиум в Нью-Йорке. То есть, понимаешь, там чемпионат мира в Америке идет, а он переманивал к себе звезд. Собрал стадионы, естественно. А может быть, и люди, которые приехали на футбол, в перерыве бегали, смотрели. Так вот, там была Риана. Собственно, она спела песню «Bitch, but I have my money». И песню «Run This Town». Специально он ее позвал. Это был третий финальный день. Каждый был день у Jay-Z посвящен каким-то важным событиям. Первый 30-летию альбома «Resound» был «Doubt». Там была Beyoncé, естественно, Blue Ivy Carter, Дачура и Alicia Keys. Второй день — это было 25-летие альбома «Blueprint», на котором мужички были, Eminem и Pharrell Williams. Ну, а Риана и Jay-Z, они, собственно, она выступала в третий день этого всего дела. Конечно же, все были в шоке. Кто-то знал, кто-то не знал, что будет Риана. Что, спела, раздала стиля. То есть мамочка в деле домой. И поехала домой к детям. Конечно же, надо же там кормить детей.
2: Ну, клевая.
3: Ну, клево, да. Jay-Z тоже молодец. Сделал большое шоу 3 дня. Но, как мы помним, кто у нас лидер-то по шоу? Гарри Стайлз. Сколько он там?
2: 19?
3: 19, да, дней
2: ну,
3: подряд
2: вроде.
3: Собирал стадион в Лондоне. Так что Jay-Z тебе еще минимум 2 недели. 2 недели до рекорда Гарри Стайлза. Вот такие хорошие новости, друзья. Ходите на концерты, на опен-эйры. Это классно, это здорово. А мы всем желаем шикарного четверга и до завтра.
2: Пока-пока. Активация.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Просыпаемся, ребята. Доброе утро. Солнышко уже давно проснулось, да. Солнышко проснулось. За тучками, не за тучками. Оно не спряталось, оно проснулось. Просто кто-то, знаешь, вот хочет на него смотреть.
3: Я не могу на солнышко смотреть, у меня глазки болят. А вот в кино бы сходила в темноте на экран посмотреть. Сегодня же четверг.
2: Да, сегодня четверг, день кинопремьер. Да? Представляешь? Вот сегодня... Мы поговорим о кинопремьерах, потому что
3: пригласим
2: у нас есть такая
3: вас,
2: рубрика.
3: Да, расскажем о каких-нибудь интересных премьерах, обязательно именинников поздравим, еще будем делать сегодня.
2: Да, что еще сегодня? Сегодня мы поговорим о звездах, как они там поживают, что они делают, курьезные новости будут обязательно, праздники, события, естественно, ну и, конечно же, сделаем так, чтобы ваше утро стало по-настоящему классным. Утреннее шоу «Активация». Сергей Рыжков, Маша Малинина, мы начинаем.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Нефтегазовые доходы бюджета России во втором квартале выросли на четверть. В годовом выражении заявил накануне президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил ускорение динамики банковского кредитования в стране, в том числе ипотечных кредитов и кредитов реальному сектору экономики. И также президент заявил о необходимости обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом. Он отметил, что в первом полугодии года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом примерно так же, как и в первом полугодии прошлого года. Депутаты Госдумы 8-го созыва приняли в рамках своей работы 80 законов в сфере образования, что позволило достичь рекордного числа студентов на средней ступени образования. Об этом заявил накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего выступления на пленарном заседании перед отчетами глав комитетов. По словам Володина, многое сделано для совершенствования системы среднего профессионального образования. Впервые за 50 лет рекордное количество студентов стало обучаться в техникумах, колледжах. 3 миллиона 900 тысяч человек. Володин отметил, что современный показатель почти достиг уровня 70-х годов, когда в учреждениях среднего профессионального образования обучалось 4 миллиона студентов. Председатель Палаты парламента также отметил, что сейчас 73% бюджетных мест в системе высшего образования распределено между региональными вузами, при этом больше всего мест выделяются на подготовку инженерных кадров, врачей и учителей. Работодатели, которые внедряют корпоративно-демографический стандарт и создают условия для совмещения женщинами профессиональной реализации и материнства, будут лидерами на рынке труда в будущем, сообщила первый заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина. Она отметила, что государство на всех этапах поддерживает такую деятельность компаний. Это и развитие корпоративного демографического стандарта, и последние серьезные налоговые изменения, принятые президентом, и развитие экспертных общественных инициатив. Научно-исследовательские центры России и Китая реализуют более 1200 научных проектов. Это рассказал в среду глава Минобрнауки Валерий Фальков. В большинстве своем это математические, медицинские, инженерно-технические или естественно-научные изыскания, отметил министр в рамках просветительского проекта «Добрые соседи», приуроченного 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Министр Фальков добавил, что сегодня в условиях международной конкуренции за прорывные научные результаты Россия и Китай тесно сотрудничают в самых передовых областях, от совместного использования установок класса «Мегасайенс» до глубоководных и космических исследований.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902

0: 149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначальный, находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. Джозеф Макрелл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в Книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Лейтенант Коломбо. Антипод классического детектива. Он рассеян и несовременен. Со своим одним глазом явно не тянет на красавца. Курит дешевые сигареты. Все время ходит в одном и том же мятом плаще, ездит на развалившемся «Пежо» и за женщинами не ухлестывает, потому как давно и беспросветно женат. Саундтрек к сериалу «Коломбо».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Следователи проводят проверку по факту гибели 57-летнего рыбака в Валдайском округе. Трагедия произошла на пожарном водоеме у села Яжелбице. По предварительным данным, во время заброса удочка мужчины задела провода линии электропередачи, находившейся под напряжением. От удара током он скончался на месте. Изъяты улики, допрошены свидетели и энергетики. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратура Валдайского района признала законным открытие уголовного дела против 41-летнего мужчины. Он обвиняется в даче крупной взятки должностному лицу. По версии следствия, злоумышленник передал сотруднику регионального УФСБ 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в освобождении от ответственности и отмене депортации иностранного рабочего, нелегально трудившегося в округе. Передача денег проходила в рамках оперативного эксперимента, поэтому все действия находились под контролем силовиков. С учетом позиции прокурора, фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ход расследования взят на контроль районной прокуратуры. В преддверии Дня староста администрация округа рассказывает о людях, которые делают деревни по-настоящему живыми. Деревня Борцова. Такими душой и сердцем стала Ольга Ермолаева. За короткое время при ее участии здесь появились уютная беседка с доской объявлений, мемориальный комплекс, детская площадка, а на местной купальне обустроили лавки, столики и раздевалки. Но главное ее достижение – это умение объединять людей. Вокруг Ольги Михайловны деревня превратилась в место, где каждого знают по имени, где поздравляют юбиляров, где берегут историю и смотрят в будущее. В администрации выражают искреннюю благодарность Ольге Михайловне за любовь к родному краю. 25 июля в поселке Рощино откроется мобильный пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». С 9 утра и до 2 часов дня в доме 11Б все желающие смогут бесплатно пройти профилактический скрининг. Врачи измерят артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят функцию дыхания, а также рассчитают индекс массы тела. Завершит обследование консультация терапевта. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Минздраве региона напоминают, своевременное обследование помогает выявить факторы риска и предотвратить развитие хронических заболеваний. Ваше здоровье – это уверенность в завтрашнем дне.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов.
0: Валдай-ФМ. Лучшие хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.
2: Лети!

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Столица сильных мира, всего и уютное гнездышко очаровательной Холли Голайтли. Кто-то называет ее девицей по вызову, кто-то авантюристкой. Одни подумают, что она хитра, как лисица, другие решают, что тупая, как пробка. Холли это безразлично. Она наслаждается жизнью, меняет наряды и ищет богатого жениха. Но однажды этажом выше селится симпатичный молодой человек. Саундтрек к фильму «Завтрак у Тиффани».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о необходимости ориентировать экономическую политику России на долгосрочные цели. Ключевым фактором роста экономического блока президент назвал внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса и граждан. По словам российского лидера, в настоящее время ускоряется динамика банковского кредитования, включая ипотечные кредиты, а также кредиты юридическим лицам. Государственные финансы сохраняют устойчивость. По итогам июня бюджет исполнен с профицитом в размере 196 миллиардов рублей. Глава государства указал на необходимость обеспечения дополнительной поддержки бюджетом российских субъектов. Владимир Путин подчеркнул, экономическая система России успешно справляется с внешними вызовами и давлением. Искусственные помехи на внутреннем рынке не способны подорвать общие макроэкономические показатели. Украине достаточно принять ответственные решения для остановки боевых действий. В Кремле отметили, Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с украинской стороной без предварительных условий. Ключевая задача состоит в устранении первопричин конфликта и обеспечении интересов Москвы. Президент подчеркнул, Россия не приемлет язык ультиматумов, которые пытается применить Запад. Владимир Путин указал, Российская Федерация открыта для тех, кто готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Именно такой подход, способность слышать друг друга и находить общие развязки, является гармоничным путем развития в условиях серьезных глобальных вызовов. Российские аграрии в новом сельскохозяйственном сезоне могут собрать рекордный урожай масличных культур. Расширение посевных площадей, благоприятные условия, высокий спрос со стороны переработчиков позволяют участникам рынка рассчитывать на дальнейший рост производства растительных масел и экспорта. Основной прирост обеспечен подсолнечником и рапсом. Посевные площади под масличными культурами в этом году достигли исторического максимума почти в 23,5 миллиона гектаров. Это примерно на 4% выше прошлогоднего уровня. Урожай основных масличных культур в нынешнем сезоне может достичь 41 миллиона тонн, что станет новым рекордом для отрасли. Производство растительных масел может вырасти до 12 миллионов тонн. Минздрав расширил перечень редких заболеваний. Таким образом, увеличение списка орфанных заболеваний улучшает диагностику болезней и упрощает процесс регистрации необходимых препаратов. В России действует многоуровневая система финансирования лечения орфанных заболеваний, распределенная между федеральным центром и регионами. Основная нагрузка по обеспечению детей ложится на президентский фонд «Круг добра», который с 2021 года закупает дорогостоящие препараты для всех детей с тяжелыми редкими заболеваниями. С нынешнего года заработал резервный механизм, если регион не может самостоятельно закупить препарат для взрослого пациента из-за высокой стоимости или резкого роста числа больных, он может получить на это целевую федеральную субсидию. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 60 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

«Адвокат. История о судьбах двух университетских друзьях, влюбленных в одну девушку. Один после Афганистана попадает в преступную группировку. Другой стал следователем, но ушел из прокуратуры, пытаясь всеми средствами найти убийц своих родителей. Девушка же вышла замуж за богатого и влиятельного человека. Через многое пришлось пройти героям. Преданность и предательство, любовь и ненависть, отчаяние и сострадание, жестокую и безжалостную борьбу за выживание. Нелегким будет их окончательный выбор». Саундтрек к сериалу «Бандитский Петербург. Адвокат».

0: Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать.
1: Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Следователи проводят проверку по факту гибели 57-летнего рыбака в Валдайском округе. Трагедия произошла на пожарном водоеме у села Яжелбицы. По предварительным данным, во время заброса удочка мужчины задела провода линии электропередачи, находившейся под напряжением. От удара током он скончался на месте. Изъяты улики, допрошены свидетели и энергетики. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратура Валдайского района признала законным открытие уголовного дела против 41-летнего мужчины. Он обвиняется в даче крупной взятки должностному лицу. По версии следствия, злоумышленник передал сотруднику регионального УФСБ 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в освобождении от ответственности и отмене депортации иностранного рабочего, нелегально трудившегося в округе. Передача денег проходила в рамках оперативного эксперимента, поэтому все действия находились под контролем силовиков. С учетом позиции прокурора, фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ход расследования взят на контроль районной прокуратуры. В преддверии Дня староста администрация округа рассказывает о людях, которые делают деревни по-настоящему живыми. Деревня Борцова. Такими душой и сердцем стала Ольга Ермолаева. За короткое время при ее участии здесь появились уютная беседка с доской объявлений, мемориальный комплекс, детская площадка, а на местной купальне обустроили лавки, столики и раздевалки. Но главное ее достижение – это умение объединять людей. Вокруг Ольги Михайловны деревня превратилась в место, где каждого знают по имени, где поздравляют юбиляров, где берегут историю и смотрят в будущее. В администрации выражают искреннюю благодарность Ольге Михайловне за любовь к родному краю. 25 июля в поселке Рощино откроется мобильный пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». С 9 утра и до 2 часов дня в доме 11Б все желающие смогут бесплатно пройти профилактический скрининг. Врачи измерят артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят функцию дыхания, а также рассчитают индекс массы тела. Завершит обследование консультация терапевта. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Минздраве региона напоминают, своевременное обследование помогает выявить факторы риска и предотвратить развитие хронических заболеваний. Ваше здоровье – это уверенность в завтрашнем дне. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай-ФМ. На Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: мою.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где же?

0: Весна.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанка, Марджанка, где же ты, где?
2: Реклама.
0: Реклама. На Валдай ФМ.
3: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
4: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Уважаемый бизнесмен и отец семейства мистер Брукс скрывает тайну. За фасадом заботливого мужа и нежного отца скрывается жестокий убийца. На протяжении долгого времени эти две личности безуспешно борются между собой, и ни одна из них не может одержать верх. В результате убийства продолжаются, и кажется, ничто не может оборвать эту кровавую цепь преступлений. Однако Бруксу не повезло. Свидетелем его последнего злодеяния становится сумасшедший фотограф. Он начинает шантажировать преступника, но у него особые требования. В отличие от обычных шантажистов, фотографа не интересуют деньги. Он хочет присутствовать при следующих убийствах. У героя остается сомнительный выбор – пойти на поводу у шантажиста или найти в себе силы победить свой порог и вернуться к нормальной жизни. Саундтрек к фильму «Кто вы, мистер Брукс?»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Переговоры главы МИДа Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио завершились в Маниле. Они продолжались 35 минут. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Сергей Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над российскими регионами. Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки обнаружили и уничтожили 26 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщает РИА Новости. Все цели были уничтожены. В Минобороны России накануне пояснили, что контроль над селом Благодатное в Запорожской области создает условия для дальнейшего продвижения наших войск. Село Благодатное перешло под контроль российской армии. Это крупный район обороны ВСУ площадью более 5 квадратных километров. Правительство России обсуждает различные предложения по совершенствованию госуслуг. Одно из них – сделать портал универсальной цифровой экосистемой. Рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. У госуслуг есть важное преимущество. Каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и госорганами. Однако финальное решение по стратегии развития портала еще не принято. Дискуссия продолжается. Сейчас обсуждается идея добавить в госуслуги целый ряд функций соцсетей. Семейные чаты, сообщества и ленту новостей написали «Известия». Приоритетной линией развития госуслуг является трансформация единого портала в универсальную цифровую платформу для жизни, общения и получения услуг. Росатом получил сертификат СТ-1 на первый медицинский циклотрон, и скоро он начнет поступать в больницы, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на форуме «Территория смыслов». Получение сертификата СТ-1 означает, что данный циклотрон производится в России и внесен в реестр промышленной продукции российского производства. Циклотрон устанавливается прямо в медицинской организации и используется для производства радиофармацевтических лекарств. Препаратов. Курс доллара на сегодня 78.48, а курс евро 89.60. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Алтай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Алтай FM.

А сейчас послушайте меня внимательно. Прошло время. Вокруг нас друзья, события. Рождаются новые песни. Появляются новые люди. Новые эмоции. Новые отношения. Неизменно ли

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: я. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

когда засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризису. Коллектив исследователей и ученых отправляется сквозь червоточину, которая предположительно соединяет области пространства-времени через большое расстояние, в путешествии, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и найти планету с подходящими для человечества условиями. Саундтрек к фильму «Интерстеллар».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

лошадкой. Никто не знает, что я фаворит. Ты зря со мной играешь, словно в прятки.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Следователи проводят проверку по факту гибели 57-летнего рыбака в Валдайском округе. Трагедия произошла на пожарном водоеме у села Яжелбицы. По предварительным данным, во время заброса удочка мужчины задела провода линии электропередачи, находившейся под напряжением. От удара током он скончался на месте. Изъяты улики, допрошены свидетели и энергетики. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратура Валдайского района признала законным открытие уголовного дела против 41-летнего мужчины. Он обвиняется в даче крупной взятки должностному лицу. По версии следствия, злоумышленник передал сотруднику регионального УФСБ 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в освобождении от ответственности и отмене депортации иностранного рабочего, нелегально трудившегося в округе. Передача денег проходила в рамках оперативного эксперимента, поэтому все действия находились под контролем силовиков. С учетом позиции прокурора, фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ход расследования взят на контроль районной прокуратуры. В преддверии Дня староста администрация округа рассказывает о людях, которые делают деревни по-настоящему живыми. Деревня Борцова. Такими душой и сердцем стала Ольга Ермолаева. За короткое время при ее участии здесь появились уютная беседка с доской объявлений, мемориальный комплекс, детская площадка, а на местной купальне обустроили лавки, столики и раздевалки. Но главное ее достижение – это умение объединять людей. Вокруг Ольги Михайловны деревня превратилась в место, где каждого знают по имени, где поздравляют юбиляров, где берегут историю и смотрят в будущее. В администрации выражают искреннюю благодарность Ольге Михайловне за любовь к родному краю. 25 июля в поселке Рощино откроется мобильный пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». С 9 утра и до 2 часов дня в доме 11Б все желающие смогут бесплатно пройти профилактический скрининг. Врачи измерят артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят функцию дыхания, а также рассчитают индекс массы тела. Завершит обследование консультация терапевта. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Минздраве региона напоминают, своевременное обследование помогает выявить факторы риска и предотвратить развитие хронических заболеваний. Ваше здоровье – это уверенность в завтрашнем дне.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай FM. Только хиты, только позитив.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

сестра, гроздьям мельвны. Солнце греет купола светом золотым. В каждом сердце бьется ритм русской старины.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Реклама.
0: Реклама. На Валдай ФМ.
3: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
2: 9217 07 22 35. Ты на волне первой места.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

В жизни главного героя Скитера Бронсона никогда не случалось ничего удивительного. Но однажды сестра попросила его присмотреть за двумя очаровательными и неугомонными племянниками и одной симпатичной морской свинкой по имени Плаксик. Все трое привыкли засыпать под мамины сказки, и Скитеру пришлось каждый вечер придумывать невероятные истории для своей веселой семейки. И вдруг происходит чудо. Сказки, рассказанные детям на ночь, начали сбываться на следующий день в жизни самого Скитера. Саундтрек к фильму «Сказки на ночь».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Три жителя ЛНР задержаны по подозрению в госизмене за сбор и передачу военных данных украинским спецслужбам. По данным ФСБ, жители ЛНР 63-го, 69-го и 77-го года рождения, независимо друг от друга, по заданию украинских спецслужб собирали и передавали сведения военного характера и о социально-политической обстановке в регионе, а также о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти. На данный момент ведется следствие. Возбуждены уголовные дела по статье о госизмене, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В России готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. К началу нового эпидсезона граждан будут прививать бесплатно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране начнется в начале сентября. Цена на вакцины не изменилась, поэтому объем будет вполне достаточный, сказала Попова. Она отметила, что в первую очередь от гриппа будут прививать детей, пенсионеров, граждан с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также людей, которые в силу своей профессии имеют большое количество контактов с другими людьми. По словам Поповой, в некоторых странах южного полушария возникают эпидосложнения по гриппу, но Роспотребнадзор внимательно мониторит все, что происходит в мире. Операторы сотовой связи зафиксировали сокращение потребления мобильного интернета в некоторых регионах страны, пишут ведомости со ссылкой на опрошенных операторов. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ Высшей школы экономики, на конец 2025 года к интернету были подключены почти 172 миллиона абонентов мобильной связи в сегменте мобильного интернета. Превалируют физлица, которые составляют без малого 93% всех абонентов и генерируют почти 94% трафика из общего объема 46 эбайт. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила продажи пакетных туров, и туристов будут подробнее информировать о возможных рисках и особенностях страны отдыха, сообщила Ассоциация туроператоров России. Одно из заметных изменений касается объема информации, которую туроператор или турагент обязан предоставить до заключения договора. Турист должен получить информацию, в частности, о правилах въезда и пребывания в стране, таможенных требованиях, медицинских и санитарно-эпидемиологических правилах, возможных угрозах безопасности, национальных, религиозных и культурных особенностях страны. Туркомпании с учетом новых правил должны будут актуализировать информационные памятки для туристов, дополнив их сведениями о местных законах, обычаях и других особенностях стран пребывания. При продаже тура в офисе туристу теперь могут предложить отдельно подтвердить, что он ознакомился с памяткой по стране и другими важными сведениями о поездке. Курс доллара на сегодня 78.48, курс евро 89.60. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего. Берегите себя и до встречи.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217-07-22-35. Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанчик, марджанчик.

вовек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться.

А пока в поле дым, да и снег лежит.

0: Ну здорово, что ли, Вася?
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: just can't believe in what the fuck's original sin.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Новые треки и проверенные хиты.
5: Валдай FM. 101.
6: Девочка, солнце мое, больше не будет.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35.
4: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

По ночным улицам Москвы уходят от погони черный BMW. Цепь роковых событий с разборками и стрельбой поставила четырех друзей вне закона. В жизни без правил им пути нет назад. А черный бумер, мощный и надежный, уносит их все дальше от Москвы. В шальную и безжалостную глушь российских дорог. Никто из них не хотел убивать. Никто из них не хотел умирать. Но этот путь им придется пройти до конца. Саундтрек к кинофильму «Бумер».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Следователи проводят проверку по факту гибели 57-летнего рыбака в Валдайском округе. Трагедия произошла на пожарном водоеме у села Яжелбицы. По предварительным данным, во время заброса удочка мужчины задела провода линии электропередачи, находившейся под напряжением. От удара током он скончался на месте. Изъяты улики, допрошены свидетели и энергетики. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратура Валдайского района признала законным открытие уголовного дела против 41-летнего мужчины. Он обвиняется в даче крупной взятки должностному лицу. По версии следствия, злоумышленник передал сотруднику регионального УФСБ 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в освобождении от ответственности и отмене депортации иностранного рабочего, нелегально трудившегося в округе. Передача денег проходила в рамках оперативного эксперимента, поэтому все действия находились под контролем силовиков. С учетом позиции прокурора, фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ход расследования взят на контроль районной прокуратуры. В преддверии Дня староста администрация округа рассказывает о людях, которые делают деревни по-настоящему живыми. Деревня Борцова такими душой и сердцем стала Ольга Ермолаева. За короткое время при ее участии здесь появились уютная беседка с доской объявлений, мемориальный комплекс, детская площадка, а на местной купальне обустроили лавки, столики и раздевалки. Но главное ее достижение – это умение объединять людей. Вокруг Ольги Михайловны деревня превратилась в место, где каждого знают по имени, где поздравляют юбиляров, где берегут историю и смотрят в будущее. В администрации выражают искреннюю благодарность Ольге Михайловне за любовь к родному краю. 25 июля в поселке Рощино откроется мобильный пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». С 9 утра и до 2 часов дня в доме 11Б все желающие смогут бесплатно пройти профилактический скрининг. Врачи измерят артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят функцию дыхания, а также рассчитают индекс массы тела. Завершит обследование консультация терапевта. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Минздраве региона напоминают, своевременное обследование помогает выявить факторы риска и предотвратить развитие хронических заболеваний. Ваше здоровье – это уверенность в завтрашнем дне.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция.
1: Летнее настроение. Летнее настроение. На Алтай FM.

Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Новая песня.
2: Новая песня
1: на Валдай FM.

данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Герой фильма – рекордсмен мира по прыжкам в высоту. После автомобильной катастрофы, по заключению врачей, должен навсегда оставить спорт. Но вопреки всем обстоятельствам, он делает все возможное, чтобы вернуться в сборную страны. Случай его сводит с хирургом, также фанатично преданный своему делу. И герой вновь выигрывает международные состязания. Саундтрек к фильму «Право на прыжок».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству подготовить проекты нормативных документов по переносу сроков погашения регионам задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 года. Это означает, в распоряжении субъектов Федерации только в текущем году появится дополнительно свыше 100 миллиардов рублей. Речь идет о предоставлении дополнительного ресурса, который может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста. Помимо этого, на поддержку технологического развития отметил глава государства. Российский лидер подчеркнул, перенос сроков погашения до даст субъектам дополнительный финансовый ресурс. Такая гибкость помогает планировать развитие инфраструктуры и более уверенно распределять бюджетные обязательства, что снижает нагрузку на региональные финансы. По подсчетам экспертов, общий дефицит бюджета российских регионов к концу нынешнего года может достигнуть 2 триллионов рублей. В Кремле заявили, Российская Федерация продолжает специальную военную операцию, пока европейцы подстрекают Киев к боевым действиям. Москва готова к процессу мирного урегулирования на Украине, при этом на Банковой полное отсутствие взаимопонимания в необходимости диалога. Российская сторона неоднократно подчеркивала, украинским властям необходимо принять ответственное решение. Напомню, ранее Владимир Путин указал, базой для переговорного процесса должны стать договоренности, достигнутые в ходе встречи в Стамбуле, а также модальности, которые обсуждались в Анкоридже. Кроме того, президент подчеркнул, Москва будет учитывать реалии на земле и принципы, изложенные им несколько лет назад на выступлении в Министерстве иностранных дел. Российский лидер напомнил, Москва пыталась договориться на протяжении 8 лет, но из-за отказа со стороны Киева была вынуждена защищать жителей Донбасса. В Кремле заявили, ситуация на топливном рынке требует особого внимания и продолжения действий дополнительных мер. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, сложности в топливной отрасли носят временный характер и не повлияют на общую динамику российской экономики. По словам президента, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво. Во многих регионах страны уже постепенно снимают ограничения на продажу бензина, а очереди на автозаправочных станциях заметно сокращаются. При этом в отдельных субъектах ситуация все же остается достаточно напряженной. Ранее Государственная Дума приняла закон, распространяющий демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Это помогает сохранить стабильные поставки горюче-смазочных материалов и снизить риски для предприятий. Центр избирком завершил регистрацию списков кандидатов в депутаты Государственной Думы от партий. Принято постановление о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты от «Справедливой России», КПРФ, «Единой России», «Новых людей» и ЛДПР. Выборы депутатов Государственной Думы, напомню, пройдут с 18 по 20 сентября и будут совмещены с другими избирательными кампаниями. Выборы будут организованы по смешанной системе. 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. Участие в голосовании впервые примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Для исторических регионов сформированы отдельные одномандатные округа. В Донецкой Народной Республике 3 округа, в Луганской 2, в Запорожской и Херсонской областях по одному. Отмечается, избирательной системе предстоит учесть все возможные угрозы и максимально обеспечить безопасность участников процесса при проведении предстоящих выборов в Государственную Думу. Официальный курс американского доллара 78 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты 89 рублей 60 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Летнее настроение.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала празднично-игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Одинокая мать укрывает беглого убийцу в своем доме, где живет вместе с сыном. Полиция обшаривает весь городок в поисках преступника. А мать-одиночка тем временем узнает о своем госте горькую правду и перестает понимать, что же ей делать. Саундтрек к фильму «День труда».

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Следователи проводят проверку по факту гибели 57-летнего рыбака в Валдайском округе. Трагедия произошла на пожарном водоеме у села Яжелбицы. По предварительным данным, во время заброса удочка мужчины задела провода линии электропередачи, находившейся под напряжением. От удара током он скончался на месте. Изъяты улики, допрошены свидетели и энергетики. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратура Валдайского района признала законным открытие уголовного дела против 41-летнего мужчины. Он обвиняется в даче крупной взятки должностному лицу. По версии следствия, злоумышленник передал сотруднику регионального УФСБ 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в освобождении от ответственности и отмене депортации иностранного рабочего, нелегально трудившегося в округе. Передача денег проходила в рамках оперативного эксперимента, поэтому все действия находились под контролем силовиков. С учетом позиции прокурора, фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ход расследования взят на контроль районной прокуратуры. В преддверии Дня староста администрация округа рассказывает о людях, которые делают деревни по-настоящему живыми. Деревня Борцова такими душой и сердцем стала Ольга Ермолаева. За короткое время при ее участии здесь появились уютная беседка с доской объявлений, мемориальный комплекс, детская площадка, а на местной купальне обустроили лавки, столики и раздевалки. Но главное ее достижение – это умение объединять людей. Вокруг Ольги Михайловны деревня превратилась в место, где каждого знают по имени, где поздравляют юбиляров, где берегут историю и смотрят в будущее. В администрации выражают искреннюю благодарность Ольге Михайловне за любовь к родному краю. 25 июля в поселке Рощино откроется мобильный пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». С 9 утра и до 2 часов дня в доме 11Б все желающие смогут бесплатно пройти профилактический скрининг. Врачи измерят артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят функцию дыхания, а также рассчитают индекс массы тела. Завершит обследование консультация терапевта. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Минздраве региона напоминают, своевременное обследование помогает выявить факторы риска и предотвратить развитие хронических заболеваний. Ваше здоровье – это уверенность в завтрашнем дне.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Следователи проводят проверку по факту гибели 57-летнего рыбака в Валдайском округе. Трагедия произошла на пожарном водоеме у села Яжелбицы. По предварительным данным, во время заброса удочка мужчины задела провода линии электропередачи, находившейся под напряжением. От удара током он скончался на месте. Изъяты улики, допрошены свидетели и энергетики. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратура Валдайского района признала законным открытие уголовного дела против 41-летнего мужчины. Он обвиняется в даче крупной взятки должностному лицу. По версии следствия, злоумышленник передал сотруднику регионального УФСБ 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в освобождении от ответственности и отмене депортации иностранного рабочего, нелегально трудившегося в округе. Передача денег проходила в рамках оперативного эксперимента, поэтому все действия находились под контролем силовиков. С учетом позиции прокурора, фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ход расследования взят на контроль районной прокуратуры. В преддверии дня староста администрация округа рассказывает о людях, которые делают деревни по-настоящему живыми. Деревня Борцова такими душой и сердцем стала Ольга Ермолаева. За короткое время при ее участии здесь появились уютная беседка с доской объявлений, мемориальный комплекс, детская площадка, а на местной купальне обустроили лавки, столики и раздевалки. Но главное ее достижение – это умение объединять людей. Вокруг Ольги Михайловны деревня превратилась в место, где каждого знают по имени, где поздравляют юбиляров, где берегут историю и смотрят в будущее. В администрации выражают искреннюю благодарность Ольге Михайловне за любовь к родному краю. 25 июля в поселке Рощино откроется мобильный пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». С 9 утра и до 2 часов дня в доме 11Б все желающие смогут бесплатно пройти профилактический скрининг. Врачи измерят артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят функцию дыхания, а также рассчитают индекс массы тела. Завершит обследование консультация терапевта. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Минздраве региона напоминают, своевременное обследование помогает выявить факторы риска и предотвратить развитие хронических заболеваний. Ваше здоровье – это уверенность в завтрашнем дне. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучшие хиты.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07.

на широком плече твоем. Если б знал ты, как по тебе соскучилась,

Если видит Бог сокровенное все мое, то вот этот миг — это самое лучшее. А любовь к тебе такая нежная —

который мы прожили. И будто время останавливается, а холодная зона уже не держит.

лучики тепла доверчиво глядят мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть это-то, но есть, как мне твоя любовь нужна.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой.

Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мама, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

не помешает. Лишний раз зайду к родителям своим, а любимой лишний раз скажу спасибо за тепло, что даришь ты мне от души. Ничего.

прогнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот

А в нашей хате ни пировские маньяки, рублевских тоже нет, здесь мелочь, как я. По большей части поножовщина,

Я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал?

Последний раз искрой вам час, горела лампа Ильича. Давай стучать мы, звать врача и звать монтера. Скрипят за дверью кирзачи, в замок врезаются ключи.

Ты его знаешь? А в ответ: впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.